Я сплю и вижу твои руки. Боже, милосердный, сохрани мене, хоть останню мою дитину, мого Іванка. Боже.

0: Сегодня я ел пирог, я ел блины, я пил квас, я пошел черный чай, я ел суши, я ел чили, я ел панерозопные суши, я ел... Я пил масло и черный чай. Хорошо? Я ел сыр, я ел яблоко, я ел лимон, я ел ананас, я ел сир и... я ел крузе, я ел шоколад, я ел... Надо же, попугай. Это была шутка.
1: Что? Лиза, я попугай? О, медведь, почему? Мне страшно.
0: Попугай, это была шутка.
1: Медведь.
2: Есть такой писатель, он не всегда писал песни. Разбег Бадиков. Он в Москве всегда сделал Чингиз Айтматов, а он как-то написал.

Я сплю и вижу твои руки. Боже милосердный, сохрани меня, хоть останню мою дитину, мого Іванка. Боже.